0: всего. Алло, я ролик не мое. Смотрите-ка, меня даже почти не берет. Пора домой. Не льет кто-то, блюет. Я выхожу на площадь огни, но мы не в Нью-Йорке, вдали ревет. Почти сажусь в такси, но внезапно вижу.
1: I was going to go easy on you, not to hurt your...
2: Hey, no.
1: But I'm only going to get this one.
2: Sex.
1: I can feel it. It's just...
3: The semen.
1: Like this thing's about to happen. But I don't have... If that means what I think it means, we're in...
2: Dungeon for dungeon.
1: And if he is
2: for master.
1: As you say, I'm not...

0: моей веб-сайт.
1: Рыцари, турниры,
0: Ханнель,
1: Шут наденет красочный
0: Лейтекс.

0: tangere.
1: Мы друг другу не шлем. Не...
0: Зачем?
1: Было сказано, нет больше проблем. Даже мне незачем знать. Ну, а мои давно пора порвать. Темным облаком лежит во дворе. Глупо все то, что было в игре. Но ни ты и ни я не сможем забыть. Вечер
0: Suck some dick.

0: mindful of the sacrifices born.
1: Друг, ты начинаешь открывать пути в космос.
0: Dust ourselves off.
1: Ты собираешься выйти на простор космических.
0: Party.
1: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космические.
0: Backhouse.

0: разбой. The spanking.
1: Я всегда буду
2: сатик.
1: У меня так много
2: денег,
1: но моих
2: лиц
1: на месте. We won't.

0: Oh yeah.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: семен
2: не ослеп. Главное определиться, где твое место и что ты за... Зубами цепляйся. Для меня счастье, для тебя...

0: простой человек. У меня $300. Макдональдс тоже. Ты же знаешь, мы не берем назад. Так что наши
1: Dark Fantasy.
0: Это навсегда.
1: Ain't no
0: fuck меня каждый день.
1: Latex gloves.

0: Dick. Boy, boy, dick.
1: Другая страсть. Новый ас. Новый
2: фейс.
1: Таковая власть. Это я хочу украсть. Казанова.

0: know.
1: Не заметить невозможно их волшебных
0: gay website.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door. Sister. Do anal. Master. Sister.
2: Fucking slurs.
3: Semen.
0: Boy next door.

0: semen. Там столь...
1: My cum.
0: Что если бы я там swallow сам, я б не поверил, что бывает столько семен. Что
2: really?
0: Не видят ни
1: пизд. Dungeon.
0: Не видать сакакс. Как посреди век вечерних игроков.
1: Учиться
0: тихо.

0: Latex glove.
1: Ко входу в недра всепогодного.
0: Gay bondage.
1: Спешу сказать тебе про то, что вопреки прогнозам.
2: Billy Harrington.
1: Я знаю точно, растает.
0: Dick.
1: Тише полночный.
0: D, anal, finger, stick.
1: И рыжую теплую от.
0: My cock.
1: Позявший
0: ass,
1: придет.
0: Fat cock. D.
1: Какой-то уличный остряк приклеил объявление.
2: Free.
1: Но шутки гражданам не в кайф, поскольку в их привычных так неожиданно вмешался.
0: Boy next door. Gay website.
2: Master.
1: И врачи.
0: Performance artist.
1: Пикачи.
0: Стихийным. Bondage sex.
1: Теперь одна семья. И только бойки. Похожи на.
0: Full master. Band.
1: Сидит на.
0: Finger.
1: Улыбаясь, как и я. Он знает точно, растает.
0: Dick.
1: Тише полночный.
0: D, anal, finger, stick.
1: И рыжую теплую.
0: My cock.
1: Посяпший
0: ass.
1: Придет.
0: Bad cock.
1: Мы знаем точно, растает. Тише полночный.
2: Harrington.
3: Rip the skin.

0: Работь аплоус. Он только с теми дружит, кто его хуже. Из КФ он берет только и позже. Тут узнал он про турнир с призовым фондом куча. Это даже вроде больше, чем зарабатывает. Настало время, и Серега начал. Минуло две недели, как не был
1: пофиг.
0: Он жертвует, сосредоточившись на
1: семен.
0: Не заполняет он. Скатились, но это все херня, ему насрать на... Ведь скоро наш станет сказочно богат. Когда я выиграю,
1: она
0: мне даст любая. И буду как богатым и успешным. И наплевать, что в четверти по всем предметам в свете.

как тратить. Представляя кучу, что мечтают переспать с ним. Такие мысли сильно отвлекают от бойства. Но это ничего, ему не занимать упорство. Собой гордится он, ведь если вы не в курсе, каждый вершает в плюсе. Знает, научился он, даже выяснил то, что прогуливает сит в клубе или дома. Но тут, о боже, вызвали в школу. Отец узнал про все прогулы с криком. И отобрал.

0: Too fat to ask.
1: ТВ представляет...
2: Fisting...
1: Для...
2: Gamers?
3: We wish you all...

0: мои внутренности стек. Там же играл много
1: дунжен,
0: но я все равно не узнал. А много дунжен, но я

0: coming. My ass.
1: Master dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.
2: Разбивается,
3: но скоро будут на небесах.
0: Coming. My ass.
1: Master dungeon.
3: Нам станцует удивительный
0: sex. Coming.
3: Капут на
0: my ass.

0: swallow.
1: Suck some dick.
2: Long latex glove.
3: Ты его поднимешь без труда. Это для тебя так просто, но это для меня.
2: Coming. My ass. Nothing. Dungeon.
3: Sex.
2: Coming. My ass.
3: Really?

0: Говорит радио корпорации
1: Эйпари
0: Лондон. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию хит-парад. Слушайте запись экзотик-поп-дуэта Кармен.

0: Long latex gloves.
1: Свет. Воздух любви смешался с запахом.
2: Two bad cocks.
3: Пять.
1: Два объятия крепких.
2: Семен.
1: Белый цвет.
4: Oh, yeah.
1: Вкус. Терпких.

0: Это пацанский мод. Не обессудь, но ты
1: спану.
0: Когда протянул, все мои делают.

Так будет все длиннее, громче, яснее, чем больше, тем так пустее они. Мы... Don't do a no,

0: Сексуальность, ба.
1: Сбегаешь, чтоб не были.
2: The fucking D.
1: I know, шипы дал.
2: So horny.
1: Свой
2: семен
1: подарил. А где твою?
2: Do anal.
3: Gay party next door.

0: Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18. Так располнил стоп. Цвет как
1: семен.
0: Цвет родной, прям так
1: сильный.
0: Чит за
1: дорогие.
0: В смолке, смолка и скучно. Не смог. Эти клопы на мне. Теперь они стоят два раза дороже. Сторисы пары. Вау, да ты способен на
1: песни.
0: Большие править на бой. Рядом всегда было плохо. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу
1: Dungeon.

день начинается с музыки. My type fucking size. No penetration. У меня все быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего я успею. Голик сучи, я ношу.

0: новий смак приятний, щоб приятний, новенький пендель. Правило в чай, Дубай, Іспанія, щоб порадовать брат. Как хорошо, что он рос не вовремя. Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом 300 на капот заполнен.

0: У тебя через 2 дня день рождения, мы... Вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю... Может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
1: Billy.
2: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
1: Гей-парти-секс.
0: А что ты хочешь?
2: Billy. Я хочу...
1: Finger in my...

0: finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Come ass.

0: Вот море колышет.
1: Finger in ass. My name is Van.
0: Я выполз из тьмы. Они вы чем-то пудрят. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой. Я видел. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть однажды он.

0: Бух. Гачи.
1: Клуби.
0: Такие звездные. Ты пойми, что
2: эй, но.
0: Поцелуй.
3: Это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположности.
0: Тополины. Бух.
4: Гачи.
0: Клуби. Уносит в небо. Только ты.
2: You ain't no.
0: Никому. Ждешь ты только.
5: Семен.

0: Замети
1: Dungeon.
0: Маленькую.
1: Next door.
0: Маленькую.
1: Next door.
0: Далеко-далеко.
2: Нахуй.
1: Fucking car.

0: Fingers. Такие теплые. Ты пойми, что anal. Поцелуй.
1: Это еще не любовь, это лишь такой закон, который просил положить.
0: Капалины.
2: Гачи.
0: Июль.
2: Latex.
0: Уносит в
2: anal.

0: Master.
1: За последние 300 лет я лучше, чем
2: гей.
3: Как?
2: Ой.
3: Эй, но.
0: Long love.
1: Дэд. И даже я...
3: Как?
1: Yeah!

0: Bad.
1: Fucking horse.
2: Taste the dollar to play with my anal. Taste the dollar to fisting my anal.
3: Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь,
2: so horny.
3: Неспроста вспоминаешь об
2: anal.
3: Очень здорово все-таки

0: stop. Fuck, that turns me on.
1: Gay sex. It's a long process.
0: My back up fucking coming. My back up fucking coming.
2: Boy, did you some of that
3: boy spanking?
4: I'm sorry.
5: Yeah.
6: Тебя не обидит. Почему со мной ты так поступила? В твоей
0: ass
6: была моя
0: семен.
6: Своим жгучим
0: anal
6: меня укусила.
7: Ouch. What the hell are you doing?
0: Will fisting ass stop. Fuck, that turns me on.
1: Gay sex.

когда ставят печать, ой, как ой, дух приходит со мной. И если я лезу, они кричат, я просто, просто хотел, но против того, чтобы я был часть каждым поднят на смех, йоу, о, блядь, я заставлю мечтать быть мной. Мы сделаны из первых.

0: хочу взять себе УЗИ и пойти в центр.
1: Семена.
0: Падает.
1: Да.
0: На голову. Даже
1: really?
0: Столь сильных
1: humming.
0: Не видела труда.
1: Семен.
0: Падает.
1: Да.
0: На голову.
1: Dungeon Master.
0: Хотят

Если б могли танцевать, это был бы секс. Не могу заставить себя проглотить свой. Я так устал пытаться в толпе, пытаться.

руки. Поверь мне, если я взорву, то только если семена падает. На голову даже столь сильный не видела труда. Семена.

0: Dragon fisting cross state.
1: Sack. Sack cock.
0: Dungeon Master Vandark.
2: Вонзуюсь на
3: party.
2: Да это легко. В стакане я иду на дно. Мои рядом и мы заодно.
3: Но
2: в жопе.

0: поднятие
1: Attica Brothers.
0: Не могут ебать так как я. Крысы завидуют,
1: Spanking.
0: Боятся. Порву ваши жопы раз и на... Фантуюсь на...
2: Party.
0: Да это легко. В стакане я иду на дно. Мои рядом и мы заодно. Но
2: finger.
0: В жопе.
1: Dark.

0: Потому что ты
1: performance artist.
0: Потому что выбираешь
1: my
0: гая, тот эгоистичный ублюдок, что думал крутится вокруг
1: my dick, your ass.
0: Ну как же

0: Testing.
1: Попробуй.
0: Coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладами.
0: 300 bucks.
1: Попробуй.
0: D.
1: Попробуй.
0: Not enough.
1: Попробуй.
0: Oh! Fucking coming.

0: готов.
1: Оставь меня пить, я твой гей. Да прикинь, замятый. Мое это опять прибивает. Я голодный, выжил.

0: You know, the other night, one of the boys was sleeping, and I reached out and played with his dick. It really turned me off. You know.
1: Ну вот опять.
2: Latex glove.
1: Подвел и с грустным.
2: Bad cock.
1: Я
2: do anal.
1: Пошел, смотрю я вокруг и хуй раздуплю. Я что? Откуда?
2: Gay boys. Next door.
1: Открыл. Ищу там.
2: Full ban.
1: Но вижу лишь
2: Master.
1: С гнилым.
2: Latex glove.
1: Почему же все так? Кто даст мне ответ?
2: Boy next door. Gay website.
3: Ass.
2: So horny.
3: Boy.
2: Boy next door. Gay website.
3: Ass.
2: So horny.
3: Boy.
2: Make me come.
1: Зачем?
2: Make me come.
1: Надеюсь, он
2: Fisting.
1: Уже пошел.
2: Website.
1: Я смотрел. Заебись.
2: It's all mail.
1: Щас.
2: Make come.
1: Я в тетрадку.
2: Gay boy.
1: Все.
2: Fucking come.
1: Прошел 40.
2: Hot load.
1: Смотрите, он
2: coming.
1: Сейчас это
2: fuck.
1: А че ты не
2: come?
1: Ты че охуел?
2: Boy next door.
1: Это так не работает, вот тебе
2: Love, stick finger in ass
1: Вот теперь заебись, я пошел
2: Swallow cum, cum
1: Ну нахуя ты
2: Coming
1: Чувак, было бы круто тебя
2: Fisting
3: Deep
2: Full master
1: Тебе найду я сейчас А ты пока что вот здесь полежи А вот и
2: Man.
1: Заебись
2: Latex glove Full master
1: Точно поможет ему
2: Just lube it up
4: Спасибо, дружок Я в полном
2: oh, Coming
4: И я вам скажу
1: Теперь я
2: Boy next door

0: чё нам делать? Секс пари, если вам
1: слэй.
0: Хватит то я
1: гей бассейн.
0: Включу, я включаю ультра
1: сэм.
0: Для топовых ультра
1: слэй.
0: Это ультра хат секс. Для тебя и для подруг я включаю
1: спэнк.
0: На звук и
1: 300 какс.
0: Вокруг это
1: сапшен.
0: Дискотека для тебя и для подруг.

0: Boyd. Boyd. Boyd. Boyd. Boyd. Boyd. Boyd.
1: Или игра с самим собой.
2: Boy.
1: Boy. Теплым тебя накрою, когда не меня кроют. Обожаю кровью, кровью. Стропон входит в
2: боль.
1: Это как
2: Dark Fantasy.
1: За вами
2: The Semen
1: мою. Ношу под губою.
0: Boy. Boy.
1: С тенью,
0: Boy.
1: С тенью. Или игра с самим собой.
0: Boy.
1: Нужен
3: фистинг,
0: Boyd.
1: Нужен
3: фистинг,
0: Boyd.
1: Нужен
3: фистинг,
0: Boyd.
3: Фистинг,
1: а.
3: Нужен фистинг,
1: да.
0: Boyd.
1: Нужен
3: фистинг,
0: Boyd.
1: Нужен
3: фистинг,
0: Boyd.
1: Вулканцы,
2: The Semen,
1: вакцины, уже не отцы, не перцы, похож на
2: The Semen,
1: вещаю не пусть я
3: фистинг,
1: и в пусть я
3: фистинг,
1: кто не играет Кристина,
2: Shit.
1: Сироп кабина, все будет как
2: The Semen,
1: люди в
2: Semen,
1: люди в
2: Semen.
1: Когда-то ты был
2: артист,
1: сейчас в шортиках и сланцах, на Ибице выебаны мексиканцы из MX-13. Когда-то ты был
2: артист,
1: сейчас в шортиках и сланцах, таблетки,
2: The Semen,
1: не певцы, а он похож на
2: The Semen.
1: Обещаю, не
2: пусть
1: я не играю
3: Кристин,
1: на фоне играет Кристин, на фоне играет Кристин, вспоминаю
3: Кристин,
0: Boyd.
1: Нужен
3: Кристин,
0: Boyd.
1: Нужен
3: Кристин,
0: Boyd.
1: Нужен
3: Кристин,
0: Boyd.
3: Кристин,
0: Boyd.
1: Нужен
3: фистинг,
0: Boyd.
1: Да.
3: Нужен фистинг,
0: Boyd.
1: Нужен
3: фистинг,
0: Boyd.
3: Boyd,
0: Boyd.
1: Нужен
3: фистинг,
0: Boyd.
1: Да.
3: Нужен фистинг,
0: Boyd.
1: Нужен
3: фистинг,
0: Boyd.
3: Фистинг,
0: Boyd.
1: Да.
3: Нужен
0: фистинг,
3: Boyd.
1: Да.
3: Нужен
0: фистинг,
3: Boyd.
1: Да.
3: Нужен
0: фистинг,
3: Boyd.
1: Да. Да.
0: Boyd.
1: Когда-то ты был
2: артист.
1: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MX-13. Когда-то ты был
2: артист.
1: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MX-13. Когда-то ты был
2: артист.
1: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MX-13. Когда-то ты был
2: артист.
1: Сейчас в шортиках и сланцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MX-13. Фоне играет Кристина. На фоне играет Кристина. На фоне играет Кристина. Вспоминаю
3: Кристин,
0: Boyd.
3: Нужен
0: Кристин,
3: Boyd.
0: Нужен
3: Кристин,
0: Boyd.
3: Нужен
0: Кристин,
3: Boyd.
0: Кристин,
3: Boyd.
0: Нужен
3: Кристин,
0: Boyd.
1: Да.
3: Нужен
0: Кристин,
3: Boyd.
0: Нужен
3: Кристин,
0: Boyd.
3: Кристин,
0: Boyd.
1: Нужен
3: Кристин,
0: Boyd.
1: Нужен
3: Кристин,
0: Boyd.
1: Нужен
3: Кристин,
0: Boyd.

0: Just lube it. Long latex glove.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет и
2: полапай пенс.
1: Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
0: my ass fisting.
3: Я каждый каждый
0: my ass finger dungeon.

0: long latex glove.
1: Если на беду, а если разлучить, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: For dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый порт, каждый
0: call my ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.
1: Поем. Случай звеня нет никогда.
0: Boy next door.
1: Разлюбить не смогу и ты.
0: Just lube it.
1: Всегда.
0: Long latex glove.
1: Я каждый порт, каждый
0: call my ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.

0: Отчего так в России?
1: I swallow my cup.
0: Отчего все понимаю? У дорог, прислонившись по ветру, стоят.
2: The semen.
0: Так печально.
1: I swallow.
0: Я пойду.
1: Assisting anal. $300.
0: Я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные летят под рубахою,
1: пенис
0: лаская. А на
1: finger.
0: Опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять,
1: turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.
0: Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я
1: гей.
0: Не печалься, не стоит.
1: И
0: махнет на прощание рукой. И за мною
1: next door
0: закроет. Отчего так в России?
1: I swallow my cup.
0: Отчего хорошо так? Пальцы ветром по
1: anal
0: в раз пролетят, а последнее
1: вверх.
0: Она
1: finger
0: опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять,
1: turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.
0: Она
1: finger
0: опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять,
1: turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал. Он как я оторвался.

0: feel a little
1: Dungeon.
2: Всем постам я увидел, что это действительно
1: Бен Дарк Хоум.

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе, теплый плюс.
0: Знай. О, мастер.
1: Я уж не вернусь. Я уж не вернусь.

0: Власти.
1: Белым
2: семен.
1: Слово.
3: Мастер.
1: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
3: гей-вебсайт.
1: Я рисую белым
2: семен.
1: Все, что так давно хотела.
3: Fisting ass. $300. Anal.
1: Не ради.

0: man. Horny dick.
1: The spanking.
0: My ass.
2: Да, и мы
0: совершал
2: секс, anal,
0: себе.

0: man. Horny dick.
1: The spanking.
0: My ass.
2: И вот
0: gay party.
2: Возвращаюсь я домой, приезжаю как меня засунет свой, а он ушел и я пьет, он спиздил.
0: Gay, $300.
2: А как же ты сорит, мог меня предать, хочу тебе за это
0: finger
2: дорвать. А как же ты мог проиграть нашу любовь, я пью, разбиваю
0: anal.
2: Кровь.

0: swallow that dick.
1: Куда несешься ты, кто виноват и что делать?
0: Ass.
1: Или я дрожащий, либо
2: семен
1: имею. Ищу вы
3: coming.
1: Наши мальчишки. How much is the
3: this?
1: Чего так в России?
3: Bad cocks.
1: Шумят и за что аборигены?
0: Spanking.
1: Кука, у вас продается славянский
3: come.
1: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского
3: anal?
1: Отчего
3: ты не coming.
1: Правда или действие? Где твои 17?
3: Whoa.
1: Куда уходит детство? Если
3: sex.
1: На Марсе, что нам
3: swallow.
1: Греции? Я, yeah. Что
3: dick.
1: Грядущий
3: ass.
1: Готовит? Сколько же стоит?
3: Gay.
1: С чего начинается родина? Жизнь или...
3: $100.
1: Почем?

0: из лета не таит от всех Чайка из лета передаст вам всем
1: Симена
0: Чайка из лета Чайка из лета Чайка из лета Чайка из лета Девочка из лета, в кольцах, бусах. Девочка из лета, и в журналах, и в журналах. Девочка из лета, на обложках. Девочка из лета, как летящая
2: бабушка.
0: Девочка из лета, излучает много
1: семян.
0: Девочка из лета, я к тебе опять приеду. Девочка.

0: website.
1: Лево, девочка, из лета
2: see to you.
3: All over you.
4: И не верует приметы, всех зовет обратно в лето. Лево, девочка, из лета передаст вам всех.

0: Boys meet boys. Enjoy the lash.
1: Yeah, it was crazy.
0: Time again.
1: Be boogie star.
2: Yeah, it was crazy. Передаст нам всем
1: Fuck yeah!
2: Девочка из
1: Dungeon
2: даст нам все свои
1: Sex sound
2: Девочка
1: Real man
2: Прозовет обратно в
1: Anal
2: Девочка из лета Выйдет из кабриолета Девочка из лета
3: Кольца густа
2: Девочка из лета И в журналах
1: Victor Doga
2: После эра фотосетов На обложках
1: Two fat cocks
2: Девочка из лета
4: Touch my ass
2: Всегда и где-то Как летящая комета Излучает
1: Imagination
2: Девочка из Света думает всегда об выйдя из кабриолета, говорит всегда
4: о секс.
2: Девочка из лета, кольца кусок,
1: колом брата.
2: И не веруем мы
1: better.
2: Все зовет обратно в лето. Девочка из лета, передаст нам все приветы. И откроет вам секреты, и раздаст свои советы. Девочка из лета, ты вернешь мне снова лето. Словно сладкая конфета, ты манишь. Девочка из лета, думает всегда о пинах. Девочка из лета, говорит всегда
1: о данже.
2: Девочка из лета, не таит от всех,
1: you ain't no.

0: Есть в России
1: Dungeon.
0: Покровск, это факт.
1: Данжен.
0: Район, где мясо кабина. Здесь я вырос, братцы, здесь мне пристали. Любят здесь
1: Дуэйно
0: или
1: Саксон Дек.
0: Синяя мать родная, рядышком Рапорт. К островам зеленым можно
1: Колумброс.
0: Неизвестный город, и нет здесь ни одной. Здесь моя
1: Данжен.
0: Здесь мой родной. Здесь
1: Данжен.
0: Мясо, комбинат по заводскому.
1: Дуэйно.
0: Рядышком.

0: Данчен.
1: Это не Одесса и даже не Ростов. Но скажу вам честно и даю все сто. Здесь ничуть не хуже, как ты не крути. Вам любовь любовь это подтвердит.
0: Эх, Данчен,
1: мясо, комбинат по заводскому. Точно пригласят или нальют. Вот мой одной по заводскому. Я иду пустой, поднес синий, мой карман, я все жрал.

0: Гачи.
1: Звонкою пропела.
0: И на гей-вебсайт
1: взлетела. Птица в белых
0: latex gloves.

0: знаешь, сфотку.
1: Гей вебсайт.
0: Боясь.
2: The semen in my cum.
0: Ведь каждый может.
3: Rip the skin.
4: Ты приступляешь.
5: Anal.
4: Свод и
6: dungeon.
4: Враждебною среду.
0: Но предстает перед тобой. И вот ты встретился.
7: С Билли Харрингтон.
0: Торгую я.
5: 300 bucks.
0: Требую стиля.
5: Нахуй.
0: Изучаю
5: Don't coming. Deep dark fantasies.

0: делает.
1: Ты же знаешь, ты не виноват. Ты самая пиздатая из всех самых пиздатых. Это правда. Но судьба тебе подарила.
2: Dungeon Master.
0: Yeah.
1: Может, пожалеет, да и хуй с ней. Я же молодой, мне надо.
0: Fucking deep.
1: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: бесконечно.
1: My anal.
0: Согрет. Я вдали вижу
1: Dungeon,
0: которого нет. Где легко найти приют, где наверняка
2: Banking.
0: День за днем, то теряя, то путая.
1: Dick.

0: thick finger.
1: Pull up our pants.
2: Yes, может быть, за порогом растраченных
3: семен

0: Stop some morning.
1: Быть надо.
0: Suck some dick.
1: Чтобы сильным быть надо.
0: Finger dick.
1: Чтобы умным быть надо.
2: Rip the skin.
1: Чтобы долго жить надо.
0: Find my dick.

0: would you, angel? Крохотный
1: The semen
0: Соткан дождь Течет Обыкновенная И ты порой

0: Я видел без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый
1: дик.
0: Пусть лучше прогнется под нас.

0: Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: ain't no two bad cops and latex love.

0: Блять, что за хуйня? Это копейка, это гейская ебала или что?
1: Ой, она гей во всех традициях. Она бьется. Она не верит в
2: жертву.
1: Эй,
2: мастер.
1: Ой, дай.
3: Булец, беги вепунс.
1: Ой, оу.
2: Секс.
1: Сиз, я.
2: Ду, эй, но.
1: Я

0: Ничего. За встречу. Они нуждаются в твоих
1: sperm.
0: Я не важно, сколько у тебя
1: dicks.
0: Есть единственный факт.
1: Come.
0: Показатель твоего
1: dungeon.
0: Насколько ты
1: so horny.
0: Slave.
1: Хочет do anal.
0: Без критической
2: suction.
0: Аметрической
1: full dungeon.

0: Master.
1: Всюду мотель с чем-то. Я хочу так насладиться. Сок до неприличия.
2: Семена.
1: Ведь как никто не

0: кто придумал этот
1: так,
0: каким он был и когда он
1: стал deep.
0: Зато я знаю, что мне для
1: thing...
0: нужно
1: Semen.
0: В кайфе
1: ass.
0: Не путать чужим строится растут.
1: The semen
0: цветет, салют, в сторону
1: ass.
0: На пару с облезлым рыжим
1: Flash.
0: Перенесли
1: Dungeon.
0: Придется идти пешком на старый добрый
1: gay website.
0: Я в него войду
1: really?
0: Я не вру, мне всего одну мне до
1: boy next door.
0: К тому же
1: Flash.
0: На работу, с работы, после домой. Кто-то
1: swallow cum.
0: Кто-то
1: this thing
0: ass.
1: Кто-то rip the skin.
0: Но у меня
1: that cock boy. I wanna see six hot loads.
0: В этом

Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь. То есть, я остаюсь таким же, как и был. Таким же, как и был.

0: И жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как и был. Yeah!

0: хотят мою задницу. 300 тысяч. Парень из... Не останется больше.
1: So horny.
0: Брат, я все еще...

0: Dungeon Master.
1: Блять, мальчики, как же заебал этот ваш...
2: Гей-секс.
1: Вы можете что-нибудь другое придумать?

0: Kiss my baby. Еще вчера я был Full master. Малый, сегодня я
1: Amazing.
2: Bad cock.
1: My ass.
0: И мама б не узнала.
1: And master.
0: Вызвал врача.
1: $300.

0: хочется.
1: Нельзя прожить.
2: Do anal.
1: Понарошку и думать, будто...
2: Swallow my cum.
3: Семен.
1: Точно свалится на бошку. Иди, ай, да, да, попросту стал. И вот тогда, ну прямо так.
2: Gay party.
1: Захочешь.
2: Anal. Sex.
1: Перестать. На вот беда.
2: Stick finger.
1: Как не кстати.
0: Чего-то очень хочется.
2: Сок.
4: Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок. Сок

0: Не
1: anal.
0: На нас небес сошла благодать.
1: Гей Марли.
0: Может.
1: Бонслэш.
0: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак.
2: Да-да!
3: Это лично.
0: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак.
2: Частица.
0: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак. Anal.
4: Фистинг.
0: Как жаль, что мне так хочется.

0: website?
1: Что с нами будет?
0: Gay website?
1: Что с нами станет? Он меня точно...
0: Stick finger in anal.
1: Мое умирает.
0: This thing...
1: Терпеть нету силы.
0: Coming.
1: Терпеть невозможно. Боже, какой
0: Act.
1: Красивый. Как же любить его сложно.
0: Gay website?
1: Что же случилось? Как же...
2: The lie of the sanking.
1: Да если скажу, что мне...
0: This thing...
1: Будут смеяться. Что же теперь скажут люди?
0: Anal.
1: Навеки разбиты.
0: Gay website?
1: Что с нами будет? Я полюбила...
0: Full master.
1: Но он не...
0: Coming in my ass.

0: Вы были мои любимые performance artists. Но сейчас вы оба скатились. Своим Fisting. Вы опозорили всю gay party.
1: Не уходи.
2: Pull up
3: for master.
1: Мы заслужили все
2: the spanking.

0: Dungeon. Dungeon.
1: Dungeon. Здесь я вырос, братцы, здесь мне предпринять. Любят здесь
0: дуэль
1: или
2: сам дек.
1: Семья мать родная, рядышком. К островам зеленым можно вброс. Неизвестный город, и нет здесь ни одной. Здесь моя
0: Dungeon.
1: Здесь мой родной.
0: Dungeon.
1: Мясо, комбинат по заводскому. Здесь как твои банки еду я пробовал. Но все же, елки-палки, люблю я
0: кровь.
1: Это не Одесса и даже не Ростов. Но скажу вам честно и даю все сто. Здесь ничуть не хуже, как ты не крути. Вам любовь любовь это подтвердит.
0: Эй, Dungeon House.
1: Мясо, комбинат под заводскому. Точно пригласят или нальют. Вот мой одной по заводскому. Я иду пустой, ходит в синий твой карман. Я все же рад.

0: Песня про Brawl Stars.
1: Suck, suck, suck.
2: Dan,
3: bad cock.
4: Мне не надо.
5: Suck some dick.
6: Fisting.
7: Anal.
8: А не знаю, что...

прилетел на битку. Пока ты еще не вынер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и бейнол. Доказал, что я вынер, жаль, не знают и нет. Снова мимо, тебя как коль примут.

0: Еще вечер не зажгутся фонари. Не говори. Сейчас бы просто
1: Swallow cum.
0: И не мотаться
2: по okay.
0: Но рановато.
1: This thing anal.
0: Да! А пожелай ты мне
1: Семен.
0: Не
1: Байкам.

0: так, поиграли в тепло, и хватит.
1: А вы бы знали, что избытало, когда за началась борьба, решили с ним пришла толпа, додумал молодцам, что не видели глаза, и учащается путь, возможно, уже не видит.

0: Anal.
1: Разбитый.
2: Bad cock.
3: Кому больничку апельсиновую.
0: Come.
3: Кому
4: gay party.
3: Дергает мусорок. Нашли.
0: The semen.

0: come.
1: В коммунизме все будет
0: fucking deep.
1: Он наступит скоро, надо только
0: suck some dick. This thing
1: будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное,
0: yeah,
1: вообще не надо будет
0: loop it up. Stick finger.
1: Я в среди ночи и понял, что
0: oh, I'm fucking coming.

летаю выше. Со мной большие и у всех при себе. Я представляю теперь новости интереснее, чем на канале. It's all male.

0: Да не надо.
1: За то, что свел с тобой. У тебя далеко и семья, и меня скоро ждут сыновья. Так что в этой бесшабашной любви между нами получилось.

0: coming in your anal. Fingers so deep in ass. Make me come.
1: This thing.
0: My fucking ass. My fucking ass.
2: Oh yeah.
3: Мы расстанемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой.
4: Two fat cocks.
3: Только изредка всплакнут две.

0: Dungeon Master.
1: За то, что свел
0: My ass.
1: С тобой.
2: Fuck you. Fuck you, Leatherhead.

передачи принтами в СНГ только в магазине Poser Store. Ссылка в закрепленном комментарии. Game. Okay.

0: Falou.
1: Да ладно, не беда, ведь ты еще так молода. Малиновый
0: бандич,
1: малиновый
0: бандич.

0: Стоп.
1: Предъявите палец. Чтобы это чаще видел, я не зубную пасту. Могу спиздить, сказать типа, я не копипаст. Торчит на кухне 3 часа, но не готовит.
2: Сапчер.
1: Я гачий мальчик.

0: Да.
1: Опять пришла. Доверчиво.
2: Люда.
3: My ass.
1: Опять защемит. И в
2: anal.
1: Влезет.
2: Bad.
1: Поп.
2: Dungeon.
1: Пойдет.
2: Next door.
3: Do you like swallow cum?
1: You missed it.
4: Ass we can.
1: Стой, что-то.

0: забыть.
1: Сэр, как?
0: Не хватит сил.
2: Владимирский ветер северный.
3: Webmaster.
2: Стверик.
3: Calm.
2: Немерено. Лежит на
3: фингере.

0: Но нет.
1: Sex turns me on. I got 300 bucks.
2: Pants.
1: Bondage. Glove. Так,
0: танка. И все, что недолго, моя.
1: Gay party up here.
0: Mm. Я радуюсь, что здесь.
1: Yes.
0: Хоть
1: fantasy.
0: Есть. Oh. Как мне твоя
3: семена
0: нужна. Владимирский.
1: Webmaster, calm.
0: Лежит на
1: finger.
0: Тяжкий. Владимирский.
4: Ветер северный.
0: Хотя я.
5: Rip the skin.
4: Жизнь разменена.
0: Но нет.
1: Sex turns me on. 300 bucks.

Когда ставят печать, дух приходит со мной. И если я лезу, они кричат. Я просто хотел, но против того, чтобы я был часть каждым.

0: хочу взять себе УЗИ и пойти в центр.
1: Семен.
0: Падает. На голову. Даже столь сильных не видела труда.
1: Семен.
0: Падает. На голову. Словно.
2: Dungeon Master.

Если бы могли танцевать, это был бы секс. Я не могу заставить себя проглотить свой. Я так устал пытаться в толпе, пытаться понравиться.